Шелеси. Без понес, еще не дно. Не новый, что злости, не новый, что злости, не новый, что злости. Вот пути, повесь мне там.